0: 東京アプローチはピッチ546-3-0-1-3-0-1-7-2-4-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1- Control.
1: Runway 16 left, clear via Lucas Golf Arrival. Destination arrival 150S546.
0: Orange China 500, Baker Direct to Copen, descend via Star to 10,000.
2: Direct to Copen, descend via Star to 10,000, Orange China 500.
0: Water 501, turn lightning 190, back to final push go, C-Stro maintain 6,000.
3: Heading 190, vector to final push go, C-Stro 6,000, runway 501.
0: Danger 1175, maintain 2, 10 knots, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
4: Contact 1-0, stay on the same point.
0: FH 546, require direct to Venus.
1: Direct Venus, FH546.
5: Okay, proceed T-Way 251, direct police, descend 100, Papa.
0: T-Way 251, Tokyo approach, runway 16 left, clear VS 12 Golf, arrival, cross Guri, pass flight level 150.
5: Guri, what are you expecting? RS 16 left, 12 Golf, arrival, T-Way 251.

0: Да просто ты это тут пастеро гривен кенсите вол мам пастеро он курсурсин.
1: Так и пастеро то ки апроч экспектар сиян ки ран веван секс дрефт апроч преби я сван ко арайвал.
0: Сван ко арайвал сван дрефт арайвал.
1: Japan Air 6784, Tanef Heading 300, Descent 2800.
2: Heading 300, Descent 2800, Japan
1: 6784. Zephon 363, Recreate Vector Gemini.
3: Zephon 2 Gemini, Zephon 363.